прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Местное время 6 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России стартовали продажи обновленного Havail F7X. Купе-кроссовер получил более мощный турбомотор на 231 лошадиную силу. В салоне мультимедиа с 14-дюймовым экраном и набор новых опций. Новинка заглянула в класс более продвинутых кроссоверов, чем раньше. Но и цена в топе подросла до 4 миллионов. Solers завершает подготовку к серийному производству нового внедорожника. В концерне заявили, что большинство технических процессов завершены. Впереди подготовка и тестирование прототипов, сертификация и запуск конвейера. Напомним, Solers S9 – это новый рамный внедорожник местной сборки, аналог Toyota Land Cruiser Prado. ФАФ начал крупный отзыв грузовиков. В сервис поедут больше 14 тысяч машин. Почти половина из них еще не продана. После проверки сертификата в прошлом году нашли много нарушений, в том числе проблемы с тормозами и управлением. Не соответствует требованиям уровень шума. Есть недостатки в электрике и документах. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Машина сильно изменилась снаружи и теперь напоминает электромобиль. По ширине в переднем ряду просторно, но высокие водители могут упираться головой в крышу. Обзорность назад средняя из-за узкого салонного зеркала и покатой крыши. В заднем ряду места для коленей маловато. Но есть кнопки подогрева и разъема для зарядки гаджетов. Подробнее в тест-драйве новой Amoda C5 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Как в нулевых». Ставший мечтой девушек из нулевых наряд вернется в моду уже этим летом. Речь идет об атласных платьях без бретелей, которые вновь окажутся базовым элементом гардероба. Интерес к ним появился на фоне возрождения эстетики Y2K, основанной на моде конца 90-х, начала нулевых. Она включала в себя, напомню, узкие джинсы, тонкие шарфы и закатанные рукава на одежде. В начале тысячелетия модные платья без бретелей в том числе демонстрировали знаменитости и на красных дорожках. Например, в них частенько выходила на публику светская львица Пэрис Хилтон. Сейчас на этот стиль вновь обратили внимание известные бренды, и многие даже посвятили ему целые коллекции. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» новое поступление весенне-летних коллекций одежды, платья, блузки, шорты немецкого бренда «Балмер», стильная обувь «Баден», модные аксессуары и кожгалантерея итальянской торговой марки «Фабретти». В магазине «Элегант» по-прежнему действуют скидки 30% на коллекции прошлых лет и скидка 20% на чемоданы. Удачная покупка в преддверии сезона отпусков. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

Змей безумный, тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесом, хранимой тайной.

0: 96. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Сириус ПТЗ, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, Огран 116 10 01 06 39 81.
1: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, в Силе и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь 3 подарка от американского бренда DDE. Да, 3 подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй 3 подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-103-300.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 9 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.

0: уже здесь.
1: Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный, дом 6. Телефон для справок – 37009.
0: Реклама на радио в Костомукше – 37009. Звездный, дом 6.
4: Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
5: Весна на местном радио.

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов «Антикайнина 16», торговый центр «Меридиан». Дачный сезон вступает в свои права. Самое время подготовить вещи к лету, в том числе дачные. Поможет в этом прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная качественная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В горводоканал Костомукшского муниципального округа на постоянную работу требуется начальник производственно-технического отдела, главный технолог и специалист по охране труда. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 5 10 83. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Редактор

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Весна. Поведение рыб заметно меняется. Они выходят из глубоких ям, затем сбиваются в стаи и начинают усиленно кормиться перед приближающимся нерестом. Косяки рыб интенсивно перемещаются, поэтому часто в местах с совершенным отсутствием клёва спустя день может быть отличная рыбалка. В период весеннего льда рыба начинает делать естественные подвижки к местам будущего икромёта. Участки нереста рыбы обычно располагаются на старой водной растительности на мелководьях, которые хорошо прогреваются на весеннем солнце. Часто она заходит и в притоки основного водоема, где насыщенная кислородом талая вода также активно прогревается. Такие миграции рыбьих стай способствуют появлению рыбы в тех местах, где ее почти не было совсем недавно, или наоборот, к уходу рыбы с мест, где еще недавно клевала просто на ура. При рыбалке по последнему льду, как правило, выигрывают те рыбаки, которые активны и используют мобильные способы ловли рыбы – на мормышку и на блесну.
1: Не клюет.
2: Во время весеннего хода рыбы прикормка редко дает хороший результат. Она может быть полезной только на участках остановки косяков рыбы. Но даже в этом случае прикармливать не обязательно, потому что в таких местах рыба стоит настолько плотно, что прикормка зачастую просто теряет смысл. Она в таких участках не обязательно еще и потому, что косяки рыбы чаще всего собираются не у дна, куда падает прикормка. Вся рыба сейчас в насыщенном кислородом слое талой воды, расположенном между старой водой и льдом. В период весеннего льда рыбаки обычно делают упор на плотву и леща, а не на окуня. Эти виды рыб весной собираются в большие одновозрастные косяки. Во время рыбалки по последнему льду не стоит долго высиживать на одном месте, лучше всегда двигаться, пытаясь отыскать места с наибольшей вероятностью остановки рыбьих стай. Это места вдоль русла с мелководными поливами, различные затоны и заливы. И, конечно же, точки, которые находятся недалеко от устьев притоков, если там еще сохранился надежный лед. А пока у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никаких

Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: Реклама на местном радио.
1: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Я ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный, дом 6. Телефон для справок – 37009.
2: Реклама на радио в Костомукше – 370-09. Звездный, дом 6.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету, и тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазины «Ювелир Прайд». В «Ювелир Прайд» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал» – первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Встречаем май! Вновь весна, тепло и солнечно в наших краях, да еще и музыка с нами, так что настроение должно быть соответствующим. Ярче, звонче и жарче. И продолжаем радоваться на местном радио. В ближайший час 20 лучших треков недели. Это наш крутой кипяток, и он уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайд». Воспользуйтесь классным предложением «Выгодная скупка золота» во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайд», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта предстоит попрощаться. Опрощаемся, напомню, мы с теми, друзья, кого лично вы считаете лишними у нас в двадцатке. Из нижней пятерки треков список мы обновляем на стене в нашей группе ВКонтакте. Именно вы выбираете тот, который вам более всего наскучил. Набегался, придется констатировать мне сегодня. Я о Жене Трофимове, думаю, вы догадались, друзья. Его трек «Добегу» в конце концов стал лидером в голосовании на вылет. И ему мы будем тоскливо махать ручкой. Парень-то хороший. Надеюсь, в чарт вернется, но уже с новым треком. Женя Трофимов, «Добегу».

запеку. Теперь, друзья, постепенно переходим мы к самому увлекательному процессу – распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне прошлая дебютантка Мэри Гу и ее свежая работа «Заново». Мэри, напомню, сама автор песен и даже как-то делилась, как у нее происходит этот творческий процесс. Обычно порядок следующий. Вдруг что-то случается, появляются мысли, держишь ее в голове какое-то время, говорит Мэри, а потом хоп, пошла строчка, хоп, и уже песня готова. Да уж, друзья, для кого-то хоп и песня, а ты тем временем даже двух строчек срифмовать порой не можешь. Обидненько. Давайте хоть за Мэри Гу порадуемся и за ее новый трек, который заново начинает свой путь у нас в чарте на 20-й ступени.

На 19-ю строчку шагнули сегодня братья Гаязовы. Визуально, конечно, этих ребят ни с кем не перепутаешь. Их стиль весьма узнаваем и специфичен. Тимур обычно в белой повязке на голове, Ильяс тоже часто в повязке, иногда дополняет свой образ креативными очками. Хотела сперва сравнить их амплуа как-то с мафией, но согласитесь, что для настоящих сицилийских мафиози они смотрятся немного кринжово. А вот для русских вполне себе органично. Ну и поют задорно. «Русская рулетка», братья Гаязовы, 19.

На 18-ю ступень скатилась команда Five Star Family. За неделю их трек «Раз-два» опустился на 3 позиции в чарте. И, как вы понимаете, попадает автоматом под гильотину, то есть в голосование в группе. Боюсь, что к концу весны нам с ребятами придется попрощаться, и, возможно, это будет уже не так легко. Точно не как в треке «Раз-два». Five Star Family, 18-я ступень.

Подбираемся мы к 17-й строчке, где сегодня будет красоваться Полина Гагарина. На прошлой неделе ее дочке исполнилось 9 лет. События это отметили ярко, шумно. В соцсетях девочку поздравили даже такие люди, как Сергей Лазарев, Игорь Крутой и космическая Юлия Пересильд. Сама же звездная мама Полина, желая устроить дочке сюрприз, эффектно заполнила комнату шарами в нежно-бежевых розовых оттенках. Там были банты, сердечки, ну и большая девятка для маленькой принцессы. Увы, цифрой 9 мы Полину сегодня также восторженно порадовать не сможем. У нас для нее только номер 17. Именно на этой строчке Поли новый трек «Твоими руками». Чуть ниже, чем неделю назад.

На 16-й ступени вас ждет нынче новинка, друзья. Модная, бодрая, аккурат к нагрянувшему внезапно лету. DJ Smash выпустил свежий хит под названием «Бэмби». Идеальный саундтрек для танцев в классной компании. А какой же май без компании, без тусовок? Сами понимаете, все четко по плану у нас. DJ Smash, «Бэмби», 16-я строчка крутого кипятка.

0: На 15-ю ступень опустился дуэт Зиверт и Айсгергерт. Впрочем, Юля Зиверт подобных фейлов не стесняется абсолютно. И вообще не боится казаться неидеальной. Недавно, к примеру, разместила она фото без ретуши и без фильтров у себя в соцсетях. И прокомментировала: «С недавних пор я не обрабатываю кожу на фотках. И у меня есть поры, пигментация и немного седых волос. Да, и живой человек, в конце концов. Настоящая, живая, друзья. За это ее и любят. Ну и приданное Юлина, конечно, не нужно сбрасывать со счетов. Там целый банк имеется, на минуточку. Трек-банк Зиверт и Айсгергерт на 15-й ступени крутого кипятка.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Покинула верхнюю десятку и опустилась на 14-ю ступень группы «Винтаж». Но не спешите расстраиваться. Я думаю, эта просадка связана лишь с тем, что «Винтаж» сделал рокировочку. Вместо подуставшего уже трека «Полароиды» музыканты запустили в активную ротацию новинку – трек «Малахит». Премьера его состоялась 10 апреля, и сиять новинка, я уверена, на FM-просторах будет никак не меньше, чем вспышки их полароидов. Попробуем на прочность безотлагательно. «Малахит», группа «Винтаж». Старт в чарте с 14-й ступени.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. И снова новый хит. Прямо россыпь, друзья, накануне майских праздников. Будет вам под что танцевать на первых шашлыках и пикниках. На этот раз удивлять будет нас Валерия Бервольф. После «Годзиллы» девушка ушла в небольшое забвение, но сегодня готова возродиться из пепла, прямо как птица Феникс. И это, кстати, ее новый трек «Феникс». И никакого плагиата, конечно же. Мы же с вами все понимаем. А Настя вряд ли его послушает. А мы, пожалуй, попробуем трек «Феникс», Бервольф, дебют в крутом кипятке на 13-й строчке.

На 12 ступеньке, как и неделю назад, Сергей Лазарев. Но тут тоже без сюрпризов не обойдется. Хоть позиции у Сергея остались прежними, трек-то он подогнал для нас новый. Ну и чтобы не сбивать с толку и задать правильный вектор, воспользовался проверенным средством – компас. И не один. Трек «Компасы», друзья мои, Сергей Лазарев впервые исполнит его в чарте и начнет аккуратненько с 12 ступени. Компасы.

Ну а на 11-й строчке сегодня обойдемся, пожалуй, без сюрпризов. Здесь, как и неделю назад, Володя Пресняков и его трек, судя по названию, явно стремящийся вверх. Но стремиться, как мы понимаем, можно куда угодно, а вот реальность, увы, немного отличается от наших ожиданий. Володин трек «Выше облаков» подвис на 11-й ступени, и никакой динамикой пока похвастаться

0: крутой кипяток. Спонсор программы — магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее группа А-Студио. На кого они будут возлагать вину за свое очередное падение в чарте сегодня, еще не знаем. Но буквально через пару секунд уже выясним. Трек «Она не виновата», А-Студио — 10-я ступень.

Руку на пульсе всегда держит и команда Филатов и Кэрос. Хотя пошло ли им это в итоге на пользу, еще вопрос. На днях ребята выпустили новый трек под названием «Включи музыку». И так вышло, что теперь умные колонки эту новинку полностью игнорируют, друзья. Вот такой вот казус. Как вы понимаете, голосовой помощник не воспринимает команду «Включи музыку» как название, а просто как привычный запрос. И вместо новинки от Филатова и Кэрос запускает какой-то случайный трек. «Искусственный интеллект меня победил», с иронией прокомментировал эту патовую ситуацию один из солистов команды Дима. Ну и к чести ребят я добавлю, что огорчались они недолго, публично объявили, что тот из поклонников, кому удастся заставить Алису найти и воспроизвести трек, получит от них специальный приз. И некоторым счастливчикам это все-таки удалось. Как именно, я пока до истины не добралась, зато мы с вами добрались до счастья, и его на 9-й ступени у нас в достатке. Хватит всем, это точно. Трек «Счастье есть» Филатов и Кэрос, номер 9.

На восьмую ступень опустилась нынче Ольга Серябкина и ее «Асфальт». В свое время, когда она презентовала новинку, Серябкина пообещала, что трек создаст людям правильное настроение. Мол, он для всех тех, кто влюблен, и для тех, кто, может быть, даже не в паре, но сердце-то его уже стучит неровно. Неровно стал тут и Олин трек, увы, шагать по ступенькам нашей двадцатки, то вверх, то вниз. И вот сегодня вновь падение на две ступени за неделю. Трек «Асфальт» Серябкина, восьмая строчка крутого кипятка.

Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайд». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайд» – торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до седьмой строчки чарта. Здесь порадует нас своим томным вокалом и глубоким смыслом певец Матвей Мельников, он же Мот. Если мы думали, что люди из шоу-бизнеса далеки от социальных проблем и переживаний, то заблуждались мы с вами. На днях Мот опубликовал пост в соцсетях о ситуации в Туапсе. Он привлек внимание прежде всего к экологической обстановке в городе. Как выяснилось, Мот сам уроженец Краснодарского края, и он разместил коллаж из мрачных фото после нефтяного дождя в Туапсе. Ну и подписал: «Туапсе – родной и добрый край, курортный город детства, Кубань-мама». Этот же пост Мот сопроводил эмодзи разбитого сердца и песни рэпера Рем-Дига о родине. И тут, друзья, увы, никаких намеков нам не нужно, все предельно ясно, оттого еще печальнее. Но вернемся к музыке. Трек Мота «Намек на нас» сегодня в чарте на седьмой ступени.

Певец Джонни, видимо, претендует на статус более талантливого, чем Мот. И он сумел всю степень важности облечь даже не в три, а в одно единственное слово. Краткость, как вы помните, его сестра. Так вот, к слову, звучит оно емко. Помню. И думаю, вы тоже помните, что когда-то, еще совсем недавно, этот трек Джонни возглавлял наш чарт, а сегодня это лишь шестая строчка крутого кипятка. Джонни, помню.

все еще. И, наконец, добрались мы до пятерки лучших, и нас ждет приятная встреча. Необычная, конечно, для мая, но все же, я думаю, вам понравится, друзья. Вашему вниманию «Елка» и ее полезный совет под названием «Проще». Это название ее нового трека и заодно отсылка к новому мини-альбому «Надо проще». В релиз этой микропластинки вошли сразу три композиции, в том числе прошлый хит «Елки» «Зодиак». По словам певицы, все эти треки очень разные и уже очень любимые. Возможно, полюбится новый трек и вам, чего уж проще. Трек «Проще», «Елка», «Старт» в крутом кипятке с пятой ступени.

Следующий трек вызовет у вас, друзья, какие угодно эмоции, но, думаю, смеяться вам вряд ли захочется. Скорее, кайфовать, подпевать, двигаться в такт и радоваться тому, какая талантливая все же у нас молодежь. Энергичный Ваня Дмитриенко готов своим голосом добавить вашу пятницу драйва. Не сопротивляйтесь. Трек «Ртуть» Ваня Дмитриенко, четвертая строчка крутого кипятка.

0: А теперь тройка лучших. Тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта сохранил у себя Кирилл Лирик. Трек кассеты мощно влетел в эту весну. Перематывать трек в конец вам вряд ли сейчас захочется. Скорее включать его снова и снова. Он еще достаточно свеж и богат смыслами. Лирик, кассеты, встречайте, бронза чарта.
1: Третье место.

Серебро чарта вновь у красотки Мари Краймбрери, которая ярко ворвалась на пьедестал, напомню, неделю назад, не стала ждать ни у моря погоды, ни более удобного момента. Собственно, и трек ее новый примерно о том же. Каждому нужно действовать прямо сейчас. Ну а в честь выхода хита «Давай не ждать» Мари, напомню, устроила масштабный флешмоб и еще вспомнила о том, что до того, как она вышла на сцену, она всю жизнь мечтала танцевать. Но в какой-то момент остановилась и все время

0: ждала одобрения, идеального момента, но ничего не случалось. А потом Мария просто начала со страхом, с сомнениями и без гарантий. Поэтому вывод, друзья, один. Брать и делать здесь и сейчас. Трек «Давай не ждать» Мари Краймбрери «Серебро чарта».
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Эффектный, яркий, харизматичный Холли Флейм. Утонуть в его голосе можно на раз-два, но сперва нужно успеть насладиться, а потом уже он сам будет купаться в славе и в успехе. По крайней мере, Холли Флейм так обещает. Мужик сказал, мужик сделал. Трек «Тону» Холли Флейм. Золото чарта.
1: Золото чарта. Крутой кипяток.

0: Это был обладатель золота нашего чарта Холли Флейм и его трек «Тону». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Отлично, отдохните, встретьте 1 мая ярко, шумно и весело. К жаркому лету нам надо хорошенько подготовиться. Ну и плейлист уже пора подбирать. Местное вам тут в помощь. До новых встреч, пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал».

0: Местное время 14 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов, Антикайнина, 16, торговый центр «Меридиан». Дачный сезон вступает в свои права. Самое время подготовить вещи к лету, в том числе дачные. Поможет в этом прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная качественная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В горводоканал Костомукшского муниципального округа на постоянную работу требуется начальник производственно-технического отдела, главный технолог и специалист по охране труда. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 510-83. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8 81 42 55 95 03. «Прагматика» – официальный дилер.

0: склада в Петрозаводске.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
0: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-3300.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Как в нулевых». Ставший мечтой девушек из нулевых наряд вернется в моду уже этим летом. Речь идет об атласных платьях без бретелей, которые вновь окажутся базовым элементом гардероба. Интерес к ним появился на фоне возрождения эстетики Y2K, основанной на моде конца 90-х, начала нулевых. Она включала в себя, напомню, узкие джинсы, тонкие шарфы и закатанные рукава на одежде. В начале тысячелетия модные платья без бретелей в том числе демонстрировали знаменитости и на красных дорожках. Например, в них частенько выходила на публику светская львица Пэрис Хилтон. Сейчас на этот стиль вновь обратили внимание известные бренды, и многие даже посвятили ему целые коллекции. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» новое поступление весенне-летних коллекций одежды, платья, блузки, шорты немецкого бренда «Балмер», стильная обувь «Баден», модные аксессуары и кожгалантерея итальянской торговой марки «Фабретти». В магазине «Элегант» по-прежнему действуют скидки 30% на коллекции прошлых лет и скидка 20% на чемоданы. Удачная покупка в преддверии сезона отпусков. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России стартовали продажи обновленного Havail F7X. Купе-кроссовер получил более мощный турбомотор на 231 лошадиную силу. В салоне мультимедиа с 14-дюймовым экраном и набор новых опций. Новинка заглянула в класс более продвинутых кроссоверов, чем раньше. Но и цена в топе подросла до 4 миллионов. Solers завершает подготовку к серийному производству нового внедорожника. В концерне заявили, что большинство технических процессов завершены. Впереди подготовка и тестирование прототипов, сертификация и запуск конвейера. Напомним, Solers S9 – это новый рамный внедорожник местной сборки, аналог Toyota Land Cruiser Prado. ФАФ начал крупный отзыв грузовиков. В сервис поедут больше 14 тысяч машин. Почти половина из них еще не продана. После проверки сертификата в прошлом году нашли много нарушений, в том числе проблемы с тормозами и управлением. Не соответствует требованиям уровень шума. Есть недостатки в электрике и документах. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Машина сильно изменилась снаружи и теперь напоминает электромобиль. По ширине в переднем ряду просторно, но высокие водители могут упираться головой в крышу. Обзорность назад средняя из-за узкого салонного зеркала и покатой крыши. В заднем ряду места для коленей маловато. Но есть кнопки подогрева и разъема для зарядки гаджетов. Подробнее в тест-драйве новой Amoda C5 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 100.5.
1: Реклама и на местном радио.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада

0: Сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей. И получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все доплатим за тебя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос захрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых дорог.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио. На местном радио.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур», «Инжи

0: Техников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный, дом 6. Телефон для справок – 37009.
2: Реклама на радио в Костомукше – 370-09. Звездный, дом 6.

осенью пара. Не надо теперь и даром. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, раз.

0: Sirius PTZ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Sirius PTZ, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Сувенир тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Санта, торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в Прагматику на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-95-03. Прагматика. Официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе. При покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антикайнина, 16, торговый центр «Меридиан». Дачный сезон вступает в свои права. Самое время подготовить вещи к лету, в том числе дачные. Поможет в этом прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная качественная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В горводоканал Костомукшского муниципального округа на постоянную работу требуется начальник производственно-технического отдела, главный технолог и специалист по охране труда. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 5 10 83. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Весна. Поведение рыб заметно меняется. Они выходят из глубоких ям, затем сбиваются в стаи и начинают усиленно кормиться перед приближающимся нерестом. Косяки рыб интенсивно перемещаются, поэтому часто в местах с совершенным отсутствием клёва спустя день может быть отличная рыбалка. В период весеннего льда рыба начинает делать естественные подвижки к местам будущего икромета. Участки нереста рыбы обычно располагаются на старой водной растительности на мелководьях, которые хорошо прогреваются на весеннем солнце. Часто она заходит и в притоки основного водоема, где насыщенная кислородом талая вода также активно прогревается. Такие миграции рыбьих стай способствуют появлению рыбы в тех местах, где ее почти не было совсем недавно, или наоборот, к уходу рыбы с мест, где еще недавно клевала просто на ура. При рыбалке по последнему льду, как правило, выигрывают те рыбаки, которые активны и используют мобильные способы ловли рыбы — на мормышку и на блесну.
1: Не клюет.
2: Во время весеннего хода рыбы прикормка редко дает хороший результат. Она может быть полезной только на участках остановки косяков рыбы. Но даже в этом случае прикармливать не обязательно, потому что в таких местах рыба стоит настолько плотно, что прикормка зачастую просто теряет смысл. Она в таких участках не обязательно еще и потому, что косяки рыбы чаще всего собираются не у дна, куда падает прикормка. Вся рыба сейчас в насыщенном кислородом слое талой воды, расположенном между старой водой и льдом. В период весеннего льда рыбаки обычно делают упор на плотву и леща, а не на окуня. Эти виды рыб весной собираются в большие одновозрастные косяки. Во время рыбалки по последнему льду не стоит долго высиживать на одном месте, лучше всегда двигаться, пытаясь отыскать места с наибольшей вероятностью остановки рыбьих стай. Это места вдоль русла с мелководными поливами, различные затоны и заливы. И, конечно же, точки, которые находятся недалеко от устьев притоков, если там еще сохранился надежный лед. А пока у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте» на Горняков 2А и Сосновой 9.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист и плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок – 37009.
0: Реклама на радио в Костомукше – 370-09. Звездный дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Как в нулевых». Ставший мечтой девушек из нулевых наряд вернется в моду уже этим летом. Речь идет об атласных платьях без бретелей, которые вновь окажутся базовым элементом гардероба. Интерес к ним появился на фоне возрождения эстетики Y2K, основанной на моде конца 90-х, начала нулевых. Она включала в себя, напомню, узкие джинсы, тонкие шарфы и закатанные рукава на одежде. В начале тысячелетия модные платья без бретелей в том числе демонстрировали знаменитости и на красных дорожках. Например, в них частенько выходила на публику светская львица Пэрис Хилтон. Сейчас на этот стиль вновь обратили внимание известные бренды, и многие даже посвятили ему целые коллекции. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» новое поступление весенне-летних коллекций одежды, платья, блузки, шорты немецкого бренда «Балмер», стильная обувь «Баден», модные аксессуары и кожгалантерея итальянской торговой марки «Фабретти». В магазине «Элегант» по-прежнему действуют скидки 30% на коллекции прошлых лет и скидка 20% на чемоданы. Удачная покупка в преддверии сезона отпусков. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН-100-448-97, ОГРН-115-100-60-860. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН-100-401-94-06, ОГРН-119-001-2061-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16, торговый центр «Меридиан». Дачный сезон вступает в свои права. Самое время подготовить вещи к лету, в том числе дачные. Поможет в этом прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная качественная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Следующая информация. информация для соискателей работы. В горводоканал Костомукшского муниципального округа на постоянную работу требуется начальник производственно-технического отдела, главный технолог и специалист по охране труда. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 5-10-83. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России стартовали продажи обновленного Havail F7X. Купе-кроссовер получил более мощный турбомотор на 231 лошадиную силу. В салоне мультимедиа с 14-дюймовым экраном и набор новых опций. Новинка заглянула в класс более продвинутых кроссоверов, чем раньше. Но и цена в топе подросла до 4 миллионов. Solers завершает подготовку к серийному производству нового внедорожника. В концерне заявили, что большинство технических процессов завершены. Впереди подготовка и тестирование прототипов, сертификация и запуск конвейера. Напомним, Solers S9 – это новый рамный внедорожник местной сборки, аналог Toyota Land Cruiser Prado. ФАФ начал крупный отзыв грузовиков. В сервис поедут больше 14 тысяч машин. Почти половина из них еще не продана. После проверки сертификата в прошлом году нашли много нарушений, в том числе проблемы с тормозами и управлением. Не соответствует требованиям уровень шума. Есть недостатки в электрике и документах. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Машина сильно изменилась снаружи и теперь напоминает электромобиль. По ширине в переднем ряду просторно, но высокие водители могут упираться головой в крышу. Обзорность назад средняя из-за узкого салонного зеркала и покатой крыши. В заднем ряду места для коленей маловато. Но есть кнопки подогрева и разъемы для зарядки гаджетов. Подробнее в тест-драйве новой Amoda C5 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
0: Весь город на одной волне.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся. Резко

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов, молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Рассвет хитов.
1: Включай радио
0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.